0: Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкланд.
1: Вы слушаете «Эхо Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эхо Айда» по-немецки каждый третий, четвертый четверг в 19 часов.
2: Меня зовут Дарья Сиренко. У меня несколько идентичностей. В зависимости от ситуации я представляюсь по-разному. Я была и преподавательницей, я была и художницей, и кураторкой. Сейчас я, наверное, моя основная идентичность — это антивоенная активистка, феминистская активистка и писательница. Вопрос, откуда ты в момент, когда ты переживаешь вторую по счету эмиграцию, воспринимается сложно, потому что как будто есть слои. Откуда ты? Из Грузии? Нет, уже не из Грузии. Из Испании, как будто бы еще не из Испании. Из России, ну да, я из России. Я из Омска или из Москвы. Жила я всю жизнь в Омске, потом жила в Москве. И уже из Москвы уехала в Грузию. Ну, честно говоря, я не верю, что литература или художественные тексты, что они, ну, например, могут быть каким-то эффективным способом сопротивления. Они одни сами по себе не могут. То есть только литература, только искусство для сопротивления недостаточно. А я замечаю, что ну, такую тенденцию, что сейчас многие пытаются объяснить себе заново смысл, зачем заниматься искусством, да, зачем писать, условно говоря, вот эта дилемма, зачем писать стихи после Освенцима. Вот. И как бы объясняют, что вот это такое сопротивление, это важно. Да, конечно, это сопротивление, и да, конечно, это важно, но я лично всегда чувствую недостаточность такого сопротивления. Наверное, поэтому я занимаюсь и активизмом тоже. Вообще, мне кажется, что если сбить как бы пафос с роли искусства в жизни человека и вот это вот все, то мне кажется, что в момент катастрофы роль литературы, роль текста вообще, она очень простая. Это свидетельствование. Ты свидетельствуешь, я свидетельствую. Я как бы фиксирую через призму языка какие-то процессы. Вокруг меня другие люди это делают. Кто-то делает это как, не знаю, там, профессиональный литератор, кто-то это делает как человек, который ведет дневник, кто-то это делает, не знаю, пишет документальную пьесу, кто-то пишет просто текст, чтобы не сойти с ума. И все эти способы письма для меня, они в этой ситуации равнозначны. И как бы быть свидетелем, свидетельницей трагедии, катастрофы, геноцида, войны, диктатуры, репрессий, огромной, там, коллективной, тотальной человеческой боли важно, и, может быть, важно не столько для момента здесь и сейчас, сколько для будущего, которое мы, возможно, вообще при своей жизни не застанем.
3: К сожалению, Дарья Сиренко не находится сейчас у нас в студии, а мы просто продолжаем рассказывать про книжную ярмарку русскоязычной литературы «Берлин Бебельплац», которая прошла в мае этого года. И Дарья Сиренко сегодня представлена в этой программе двумя записями. Одна из них – это моя запись в Берлине, и, к сожалению, там была такая обстановка и такая акустика, что очень трудно было записать более качественно, чем то, что вот вы сейчас слышите, и поэтому я к этому добавила еще вставки из ее интервью, которое нашла в интернете, и в конце передачи я скажу вам еще раз точный источник. А сейчас вы услышите цитату из выступления на книжной ярмарке.
2: Я начала замечать в своем старом тексте 2021 года приметы эскалации войны и диктатуры, которых я не замечала в моменте письма. Потому что когда ты в моменте письма, ты слишком близко к этим событиям, у тебя нет этой дистанции, и ты как бы проговариваешься, когда твой язык по инерции проговаривается, но ты даже не осознаешь, что за этим скрывается. Вот сейчас я перечитываю, я думаю, ага, наверное, есть текст про то, как мы в галереях праздновали 9 мая, потому что нас спускали это сверху, и мы должны были отрабатывать 9 мая, и мы пытались понять, а что с этим делать, потому что мы не хотим делать мероприятия про войну, мы не хотим делать мероприятия про вот в таком, да, имперском смысле глобальную победу, и мы вот как-то выкручивались. Вот я сейчас смотрю на эти тексты и вижу, что, конечно,
4: конечно, да, в этом очень много предчувствия. Когда я читала эту книгу, она написана от первого лица. Мне бы хотелось спросить, Дашу лично она спросила. Даша, это все только твой опыт или это какое-то большое коллективное «я»? Потому что мне не совсем было это понятно, и это привносило в книгу какую-то магию, и Даша сама про жанр этой книги говорит, что это бюрократическая мистерия. Мне очень это нравится, потому что мне кажется, что это очень емко описывает, в каком жанре написана книга. Можешь рассказать про вот это «я» и что это такое?
2: Да, это некое коллективное, трагикомическое, абсурдное «я», которое периодически сбивается на «мы», на другие местоимения, и важно было вот эту вот плавность и гибкость этих местоимений, флюидность этих местоимений. Вот, потому что когда ты в таком трудовом коллективе и работаешь как бы напрямую на государство, то у тебя очень много подвешивается вот этих вопросов про коллективность и индивидуальность, и где здесь я, и где я принимаю решения, а где мы, и как это вообще устроено. А потом ты, измученная этими вопросами, измученная своей работой, вдохновленная своей же работой, потому что мы все любили свою работу тогда, мы идем на вечеринку или мы идем в бар, и каждая от своего лица рассказывает, да, от своего «я», а какой у нее произошел пиздец на работе и как именно он выглядел. И в какой-то момент эти «я» смешиваются, фрагменты этих историй смешиваются, и плетется вот полотно этой книги достаточно большой. Наверное, так это было устроено. Мне было очень важно, что эти границы между этими разными «я» непроницаемы, и в одном и том же тексте замешаны правда и вымысел, и чужая история, и моя, и где-то это моей авторской режиссерской волей, да, было как-то выстроено по-другому.
4: Спасибо большое. Мне кажется, что это идеальный мостик перейти к чтению.
2: Я почитаю смешные тексты. Мне надоело читать грустные. У меня вторая книжка «Я жила пепла своего дома», она мне ужасно надоела, потому что там просто, ну, вообще жизни в ней нет. У этой книжки есть вот такая жизнь. Я прочитаю текст, который я читала здесь вчера на другом мероприятии, но я думаю, вы к нему готовы. Однажды на девочек написали жалобу, а потом еще жалобу, а потом еще одну жалобу. Жалобу направили одновременно в департамент культуры, прокуратуру и следственный комитет. Согласно жалобе посетителя Мединского РВ, литераторы, выступавшие во время одного из девочковых мероприятий, решили оскорбить храм русской культуры, когда зачитали вслух несколько стихотворений, в которых присутствовал русский мат. Изучив уведомление о жалобе, мы с девочками сели сочинять коллективно объяснительное. Мы, сотрудницы ГУБ города Москвы, не преследовали цели допустить оскорбления как храма русской культуры, так и гражданина Мединского РВ. К сожалению, мы не имели прямого доступа к сознанию выступавших у нас литераторов, именно поэтому никак не смогли спрогнозировать появление на мероприятии таких слов, как «пизда», «охуели», «ебанулись» и всех их однокоренных. Мат может быть средством художественной выразительности и не преследовать цели оскорбить кого-либо. Оскорблением и нарушением регламента проведения публичного мероприятия было бы, если бы мы встали со своих мест и произнесли «нахуй департамент культуры», «нахуй прокуратуру», «нахуй следственный комитет», «нахуй гражданина Мединского РВ». Подобные формулировки действительно могут считываться как оскорбительные, хотя все еще не посягают на целостность храма русской культуры. С уважением, дата, подпись. Я до сих пор представляю, как мы рассылаем всем этот текст, а потом встаем и уходим, хлопнув дверью. Но, к сожалению, написала я его только что, а в реальности от нас тот месяц лишили премии. Новая рабочая неделя началась с двух событий. Во-первых, к нам в офис привезли фотографию ВВ Путина в рамке. Во-вторых, всем девочкам на почту пришло письмо с пометкой «Срочно». В срочном порядке просим всех сотрудниц прекрасного пола проверить свои социальные сети в Facebook, Instagram и ВКонтакте на предмет наличия фотографий ненадлежащего содержания, а именно обнаженных фотографий, фотографий в нижнем белье, фотографий в платьях экстремальной длины и с открытым декольте, фотографий, где сотрудницей употребляется алкоголь. Просим относиться с пониманием и проявить уважение к своей профессиональной репутации и репутации вашего работодателя. Также просим удалить вышеуказанные фото до 15.00 следующего дня. Пока я стояла с фотографией Путина в руках и пыталась понять, что именно с ней нужно делать,
4: Девочки перечитывали письмо вслух друг другу. Новое письмо не заставило себя долго ждать. Срочно, до 13:00, просим в ответном письме предоставить фотоотчет, чтобы выделенная на каждое учреждение фотография Путина ВВ размножена и повешена в каждом офисном помещении, доступном для граждан, согласно утвержденному плану помещений. Пока девочки совещаются, на каких фотографиях их ДКТ не наносит репутационного ущерба нашей организации, я решила заняться вторым письмом. Итак, дано. Одна цветная фотография одного одетого мужчины, одна стеклянная рамка и 7 помещений, доступных для граждан. Я вынула фото и направилась к копировальному аппарату. Цветной картридж нам не поставляли уже несколько месяцев, поэтому в моих руках оказалось 6 черно-белых копий Путина ВВ. Оставалось развесить их по оставшимся помещениям. Вместо рамок я вложила ЧБ-копии в прозрачные файлы и прилепила скотчем к стене на самые видные места комнат. Получилось лаконично и скорбно. Я запечатлела результат на камеру телефона и отправила за 10 минут до 13:00. Через час я обнаружила, что отправила не 7 фотографий, как должна была, а 8. 8 фотографий было мое голое селфи, сделанное на день раньше в зеркале ванной комнаты. Внутри меня все стало одновременно горячим и холодным. Я начала ждать звонка, но звонка в тот день так и не последовало.

0: Я зачитаю стихи про следователя, которого мы добавили в конце. Мой следователь – молодая, миловидная женщина. Скорее всего, она прочтет этот текст, засидевшись допоздна на работе. На столе у нее образцовый порядок, бумаги разложены в нужной последовательности, крем для рук, кружка из дома, открытка с 8 марта от дорогих коллег. Она очень старается, женщин в коллективе немного, к ней добродушны, хотя и не без иронии. Такая любящая девочка Мария Викторовна, а у девочки висяков меньше, чем у каждого на этаже. Она регулярно смотрит мои соцсети, составляет фактуру для нового дела. Что выбрали на этот раз? Дискредитацию армии? Оправдание терроризма? Листает мои полуобнаженные фотографии, читает по долгу службы мои интервью. Что-то там про права женщин на рабочем месте, про равную оплату труда. Голова раскалывается под вечер. Из-за этой иноагентской заразы находить время для личной жизни становится все сложнее. При трудоустройстве спрашивали, замужем ли она, не планирует ли детей. Ага, запланируешь тут. Того и гляди, как станешь Марией Викторовной навсегда. Она читает про мою депрессию, про мою миграцию, про мою любовь, чаще всего про любовь. За эти тексты мне хорошо заплатили на Западе. Бесплатно такое не пишут. В конце дня Мария Викторовна отрывает голову от бумаг и смотрит куда-то вдаль. Ее глаза приобретают нездешнее выражение, будто где-то прямо сейчас она живет свою лучшую жизнь. Вот же она бежит в белом платье к морю, сжимая в руках цветы со свернутыми хрупкими шеями, и искры песка разлетаются из-под ног. Любимый зовет ее: «Маша, Маша, смотри скорее!» И все протоколы обращаются в горстку пепла. В этом блоке чтений. 9 мая в галерее было жарко и пусто. Когда мимо наших окон прошли дети в военной форме, мы молчали, мы не были детьми в военной форме. Когда мимо наших окон проехали танки, мы молчали, мы не были танками. Когда мимо наших окон пролетели боевые снаряды, мы молчали, мы не были боевыми снарядами. Когда мы с девочками вышли на улицу, мы несколько раз прошли мимо наших собственных окон, но никто нас не увидел, потому что внутри не осталось никого, кто мог бы увидеть нас. В нашем годовом плане стоит мероприятие про войну и победу, но мы больше не можем делать мероприятие про войну и победу. Мы устали воевать и побеждать, молчать и смотреть. Мы уже давно хотим притвориться мертвыми. У нас теперь нет ничего святого, дайте нам умереть. Или дайте хотя бы название нашему мероприятию. В бой идут одни старики. Этот день мы приближали как могли. Здесь птицы не поют. Вставай, страна огромная. А зори здесь тихие. Все это уже было. Мы с девочками уже лежали в окровавленных гимнастерках. А Юлия Друнина переплетала наши мертвые косы георгиевскими лентами. Дети уже читали стихи на сцене. Ветераны уже вставали и уходили. Когда мимо наших окон прошел бессмертный полк, мы молчали, мы не были бессмертным полком. Но не нужно быть частью бессмертного полка, чтобы понять, как много страшных и прекрасных вещей почему-то остаются бессмертными, как много девочек хотят увидеть на своих руках кровь режима, как много мероприятий остаются неназванными. Спасибо.
1: Начали на веселом тексте и закончили вот на этом тексте. Спасибо, Даша. Сейчас мы перейдем к вопросам, которые, я надеюсь, у вас есть.
2: Так, слушай. Хотела спросить вопрос, что случилось с девочками. Я знаю, что я как бы спойлер, да, понятно, что я знаю, что случилось с ними. Частично, потому что мы с Дашей вместе работали в библиотеке. Но я знаю, что в новой версии книги, да, есть такое как бы послесловие. Можешь ли ты немного, может быть, раньше рассказать?
0: Да, спасибо за вопрос, за помогающий вопрос. Да, здесь есть приложение, в этой версии книжки есть важное приложение. В 2022 году я как журналистка, как активистка брала интервью у женщин, которые продолжают работать в государственных учреждениях, продолжают оставаться работать или собираются увольняться, там много развилок было, и какой смысл они находят в этой работе, или наоборот, может быть, они уже никакого смысла не находят. И мне показалось важным включить их в прямую речь, вот эти реплики, я собрала около 20 интервью в эту книгу. Там нет никакого моего, знаете, художественного обрамления для этих текстов, я просто, ну, как бы даю их реплики. И, собственно, там такая, мне кажется, это такая, какой-то такой срез важный этих голосов. Кто-то собирается уходить и готовить себе, как бы, почву под увольнение, кто-то продолжает сопротивляться на местах и считает себя частью антивоенного движения, в том числе нашего антивоенного движения феминистского, и изнутри сопротивляется, до сих пор верит вот в это институциональное сопротивление изнутри. Кто-то пытается уберечь детей, потому что там есть реплика педагога по танцам в школе, и для нее было важно, чтобы ее дети не выходили танцевать буквами Z в этой школе, и она ругалась с коллективом, ругалась с директором, вот лишь бы этого не произошло. Но это все равно произошло, и одна шестилетняя девочка, ее без ведома педагога поставили с буквой Z солировать в каком-то танце, я не знаю, почему вообще был смысл солировать с буквой Z, но окей. И там был скандал, и с мамой, в общем, почитайте, мне кажется, это очень важно. Я опубликовала эту статью анонимно, просто как какой-то безликий субъект, подписала ее «Берлинским антивоенным сопротивлением». И вот спустя несколько лет я как бы возвращаю эту статью в мое авторство, и вот эти голоса здесь есть. Я могу вот наугад сейчас открыть и зачитать любой абзац из любого голоса, чтобы вы понимали. Тут совершенно другая стилистика. Есть преподаватели, которые в знак протеста отказываются от президентской грантовой поддержки. Понимаю их резоны. С другой стороны, если государство не потратит эти деньги на науку, то у него останется больше средств на войну. В конце концов, это деньги налогоплательщиков, они платят нам зарплату, чтобы мы давали знания их детям. Я также понимаю людей, которые осудят меня за сидение на двух стульях. Я не поступаю открыто, не делаю заявления в СМИ, не призываю людей выходить на протесты, потому что я боюсь и за себя, и за своих близких. И все же я стараюсь сделать то немногое, что в моих силах. Дорогие мои коллеги, товарищи по несчастью, иногда опускаются руки, хочется спрятаться под стол и зажмурить глаза, но не сдавайтесь. Слышите пропагандистские речи начальства, от которых вянут уши? Представляете себе звуки природы, записывайте все на диктофон. Когда-нибудь это пригодится. Мрак приходит и уходит, а прогресс остается. Ну и так далее. Там 20 таких голосов. Ну а если говорить про девочек, вот как, таких как я, многие из нас оказались девочками-агентами, девочками из нежелательных организаций, уволенными, внесенными в черные списки и так далее. Интересно, что очень много моих коллежанок и бывших, в том числе героинь этой книжки, они стали активистками и получили за это все причитающиеся от государства, да, вещи.

0: пару слов о тюнинском антивоенном движении сейчас в России и не России.
1: Спасибо. Если коротко, то мне кажется, что мы, как и многие антивоенные движения за пределами России, внутри России, да, мы как-то работаем распределенно, все еще стараемся так работать. Мы пережили несколько кризисов, тяжело, у нас несколько дурацких статусов, мы нежелательная организация, это все отпугивает людей, это делает любое соприкосновение с нами опасным и угрожает уголовными рисками, это как демонизация. Мы постоянно находимся в режиме адаптации, как еще, что еще происходит.

0: Кремля. Я такого не ожидала. К нам приходят женщины, у которых не было раньше такого политического запроса, и они нам пишут и постоянно спрашивают, а куда, а что делать, а как вообще к вам присоединиться? Мы такие, мы инициативная организация, пожалуйста, не надо к нам присоединяться напрямую, давайте мы что-то придумаем. Вот так мы и работаем. В таком полуанонимном прокси-режиме, потому что все организации и движения, которые признаны нежелательными организациями, вынуждены совершать ребрендинг, и поэтому все проекты, которые мы делаем внутри России, они не могут быть ни в коем случае ассоциированы с нами. И поэтому мы, как настоящие женщины российские, не можем присвоить себе результатов своего труда, потому что никто не знает, что это наш труд. Вот примерно так мы сейчас работаем.
1: Часто звучит такой нарратив про то, что россияне должны пойти искать искусственно с точки зрения там, Западной Европы. А в твоей книге описывается, собственно, что происходит в этих институциях. Сталкиваются с таким нарративом, если да, какие у тебя советы про то, как с этим как надо отвечать?
0: Да, ни одного интервью не обходилось без этого вопроса, и уже слезы наворачиваются в глаза, когда ты это слушаешь. Я по-разному, вот за эти 4 года я по-разному отвечала на этот вопрос, в зависимости от того, сколько был агрессивно задан. Но теперь у меня уже нет сил отвечать на этот вопрос, я просто начинаю рассказывать истории политзаключенных, которые уже просто выучила наизусть, мы выставку про это делали. И ты просто начинаешь зачитывать приговоры, ты просто начинаешь, ну, просто очеловечивать вот этих безликих, да, россиян, которые якобы не протестуют, ты начинаешь очеловечивать. Ты перечисляешь людей, которые погибли в тюрьмах, ты перечисляешь сроки, ты перечисляешь за что. И это лучший ответ на этот вопрос, на самом деле. Вот. А еще очень помогает смотреть на... Мы же, россияне, это не единственные люди на Земле, мы вообще не единственная диктатура, мы не одни в такой ситуации. Есть много кто, и Иран рядом, и оппозиционеры из Венесуэлы, с которыми мы столкнулись в Испании и обменивались опытом. И все это помогает понимать, ну, как бы глобальность тенденций каких-то, в том числе консервативных, ультраправых, диктаторских. Количество автократий растет по всему миру. И ты, когда глобализируешь этот опыт, то сам вопрос о том, что так не стоит. И у журналистов он так не стоит. Ну, как бы, мы не единственные, кто не свергли диктатуру мирным протестом.
2: Ну, а теперь еще один отрывок из цитированного нами уже в начале интервью. Тарья Сиренко, ТВ2. Название, если хотите поискать в Ютьюбе, «Любая договоренность с диктатором обречена на провал».
3: Мой маленький арест начался 8 февраля 2022 года. Получается, за ровно 2 недели, плюс-минус ровно 2 недели, до полномасштабного вторжения России в Украину. И, честно говоря, я вообще не поняла тогда, почему меня задержали. Сейчас я уже понимаю, что задерживали многих в Москве превентивно, просто потому что мы были известными активистами и могли как-то оперативно собрать протест на улице. Вот. И меня схватили в кафе. Двое мужчин в штатском пришли, представились почему-то сотрудниками уголовного розыска, хотя мой арест был административным. И вот они меня под белорученьки из кафе красиво забрали. И, собственно, как-то так это и было. Это длилось всего 2 недели. Это не было каким-то страшным опытом ареста, это был просто обычный нормальный российский опыт, наверное, далеко не худший. Мы как раз шутили недавно с друзьями, что российский смолток в эмиграции для москвичей — это ты где сидел, в Сахарово или не в Сахарово? Ну, если не в Сахарово ты сидел, то как бы все у тебя нормально, чё жалуешься? Я сидела не в Сахарово, не в сахаровском спецприемнике, и поэтому у меня все было хорошо. Вот. Ну, за исключением того, что это все равно, конечно, там какой-то преобразующий маленький опыт несвободы, о котором ты думаешь, и который ты, может быть, в своей голове романтизируешь или, наоборот, не знаю, как-то обесцениваешь там то и то обычно сразу. Да, я была одной из тех женщин, кто организовали феминистское антивоенное сопротивление 25 февраля 2022 года, то есть на следующий же день после начала полномасштабного вторжения. Мы начинали с такого чата группы на 15-20 человек. Сейчас мы достаточно, я считаю, одно из самых крупных антивоенных движений, мне кажется, уже даже в Европе, ну, вообще на континенте. У нас около 30 ячеек в разных странах.

И это не только Европа, это и Корея, это была и Бразилия, мы много где есть. И мы продолжаем оставаться в России тоже. Наши координаторки, наши активистки продолжают работу в России, абсолютно героическую, подпольную, несмотря на то, что мы признаны не только движением иностранным агентом, но и движением нежелательной организации. То есть за сотрудничество с нами можно получить уголовное дело до 7 лет лишения свободы. И именно поэтому наши активистки не могут быть никак с нами аффилированы вообще публично. И они все работают под псевдонимами, они все делают вид, что они не с нами, а мы делаем вид, что мы не с ними и так далее. У нас есть прям-то прописанное правило безопасности. Да, и я забыла сказать, что вот по последней прошлогодней перекличке наши активистки продолжают жить, существовать и работать еще в 80 городах России. То есть это по всей России. 2,5 года выпускали подпольную антивоенную газету. Она называлась «Женская правда», и мы ее распространяли партизански в куче городов. В «Женской правде» мы публиковали, например, инструкции, как помочь мужчинам спрятаться от мобилизации, как вообще, короче, выживать женщинам вот в этом всем происходящем. Мы продолжаем работать еще как психологическая, как горячая линия психологической помощи. У нас есть психологическое направление. Мне кажется, мы из всех антивоенных проектов, мы, наверное, быстрее всех сообразили, что это нужно, потому что люди в ужасном состоянии, в чудовищном состоянии ментальном. И мы уже три года работаем вот как эта горячая линия, помогаем людям, которые столкнулись, например, с полицейским насилием или которые просто плохо себя чувствуют или которым нужна группа поддержки. К нам даже обращались украинцы с оккупированных территорий и украинки. В общем, это очень важная работа. Как бы сохранять собственную жизнь и вообще не выпилиться — это вообще-то тоже сопротивление, потому что если ты будешь не жив, а мертв, то кто будет сопротивляться? Некому. Поэтому у нас в движении очень развита вообще вот эта культура заботы. Не только культура там самомобилизации на протесты, на борьбу, но и заботы. И это такой как бы тоже феминный, феминистский подход. И мы его используем. И мне кажется, что именно поэтому мы продолжаем все еще существовать, потому что культура заботы — это вот один из наших 3 китов, на котором мы стоим. И за эти 3 года 1000 людей прошли там через нашу горячую линию. Я думаю, что это спасло несколько десятков жизней точно. Я помню, что запустились мы как психологическое направление после того, как нам в наш анонимный бот написала девушка, она нам написала что-то типа: «А как вы думаете, если я подожгу себя на Красной площади, война остановится?» Нам пришло это сообщение в 3 часа ночи. Вот. У нас не было еще опыта кризисного консультирования. У меня, по крайней мере, точно. По-моему, я даже была на этом боте. И я писала: «Пожалуйста, не убивайте себя, давайте поговорим». И в этот момент я думала, куда отправить человека. И мы все думали, куда отправить человека. И вот теперь у нас есть куда отправить человека в таких случаях. А такие случаи были, их много. И для нас, как для движения, очень важно смотреть в целом как на разные связи, смысловые в том числе. Например, на связь между военным насилием, милитаристским вот этим насилием, вот всей этой маскулинной культурой силовиков, про которую я говорила в начале, и смотреть на связь этого с гендерным насилием, насилием над женщинами, насилием над уязвимыми группами, над разными уязвимыми людьми, смотреть, как это все влияет друг на друга. На самом деле оно влияет. То есть это просто такой круговорот насилия. И это очень хорошо видно на примере, ужасно на самом деле примере, на примере, не знаю, какого-нибудь человека, который сидел в тюрьме за бытовое семейное насилие. Вот он убил женщину, сел в тюрьму, потом ему там предлагают контракт в армию, он соглашается, идет на эту войну, продолжает там убивать женщин и детей, например, какое-то время назад это было в составе ЧВК «Вагнер». Потом он, если он выживает в этой мясорубке, он возвращается. Приказом президента ему выписывают амнистию, то есть он не идет в тюрьму обратно, он выходит на свободу. И что же там происходит? Он продолжает убивать женщин и детей, и таких кейсов много, и вот так этот круг замыкается. И мы, как феминистское антивоенное движение, много фокусируемся на вот этой причинно-следственной связи. И вообще, в странах, где высокая толерантность к насилию над женщинами, там же и высокая толерантность в целом к военному насилию.

0: Dlaczego mieście? Bo wymienia ich socjalnie po prostu. Ja tu po waszym Instagramu już to i wstałam po rozkazom i napisałam do komentarza, no, służą tak, żeby podzielić kontakt z tymi, kto w Rosji, takimi dostępnymi sposobami. Представьте, что какое-то издательство, я не знаю, там, какое-нибудь Эдмаркинел, ну, в общем, какие-то издательства, которые все еще существуют в России, продают в России, приходят к вам и говорят, вот мы хотим написать, напечатать какую-то вашу книгу новую, издать ее в России, но мы не можем написать, что мы дарим ленту, потому что мы иначе никуда не продадим, и нас сожгут, но мы можем под псевдонимом издать. И вопрос два, значит, согласились ли вы на такое, и если да, то о чем мог бы быть этот текст?
1: Я, конечно, бы согласилась, мне очень сложно отказываться от своего авторства больше. У меня как-то поменялось к этому отношение. Тут вопрос только в том, что заменить мою фамилию уже не спасет это издательство от того, что я напишу. И если это будет текст, из которого нужно будет вымарать половину, то вопрос, ну как, да? Стратегии вымарывания, стратегии блэкаута, стратегии сноса о том, что здесь был текст, или потайной QR-код, который на самом деле ведет на этот текст. Ну, короче, тут нужно смотреть на стратегии заполнения этих вымаранных кусков, потому что я знаю, что даже у авторов и издателей у них есть разные отношения к вот этим блэкаутным заливкам. Кто-то воспринимает это как оскорбление достойного текста и как цензурную заслонку, а кто-то воспринимает это как возможность обратить внимание на эту цензуру. И, наверное, это зависит очень сильно от контекста самого издательства, от того, в какие руки попадет эта книга и так далее. И мне бы нужно было бы сесть и подумать, наверное, даже не как писательница, а как художница-официалистки, как именно заполнить этот цензурный пробел, так чтобы, потому что высокий риск, что в итоге цензура тебя захватит и подомнет под себя, а не ты такая хитрая на этой волне, всех обманешь и поедешь. Я так и работая в госучреждениях думала, что я всех проведу изнутри и победю эти институции, и все будет хорошо. Так не сработало. Система тебя абсорбирует. Так же и цензура. Поэтому такой вот запрос. От Баргена ко мне бы точно не пришли, они ко мне не пришли, когда я была в России. Вот. Чего они пришли ко мне потом. Но в целом, любой ценой я бы хотела, чтобы моя книжка оказалась в России. Может быть, сейчас пока книги возят контрабандой, то есть люди, которые сами, рискуя, возят мои книги в Россию маленькими там, тиражами по 5-10 штук в чемоданах, или там с Казахстана, еще как-то, муравьиными тропами. Мне, конечно, больно это видеть. Или больно видеть, когда книги изымают из магазинов, или я знаю, что мои книги изъяли из библиотек, и что прям девочки, работающие в библиотеках, писали мне, что они забирали мою книгу про девочек институции себе домой, чтобы книги не были утилизированы, и чтобы с ними что-то не произошло. Вот так.
2: Тихий пикет от обычного отличается, что плакат прикреплен к одежде, или плакат держится в опущенной руке, и ты с ним как бы перемещаешься, едешь на работу, едешь в метро. Это все-таки не статичная история, и поэтому тебя сложнее задержать. Люди возобновили, причем это мои коллежанки, акцию с началом вторжения. Очень много людей выходили, используя этот формат как более безопасный, более мобильный, чем просто обычный пикет. Но потом начали задерживать людей за тихие пикеты. Потом ввели просто на одной неделе все эти безумные законы про фейки, дискредитацию армии и так далее. То есть там был очень маленький гэп между этими событиями. И, конечно, это выкорчевало очень мощно часть любого уличного протеста. Люди все равно потом тоже продолжали выходить на митинги. И мы организовывали эти митинги. И были женские протесты, чисто женские. Но вирусного эффекта уже не было, по крайней мере, у формата тихого пикета, хотя я знаю людей, которые до сих пор ходят и чудом уворачиваются просто от полиции. Они себе сделали там, не знаю, гигантские нашивки на куртке, делали себе логотипы нашего антивоенного движения и вот так перемещались. Но просто несколько людей столкнулись еще с насилием на улицах, уже не от полиции, а от энтузиастов, которые поддерживают войну. На одну из наших активисток даже напали в метро за какой-то очень простой месседж, типа «нет войне». Мужчина, который кричал, что он на Донбассе воевал в 2014-м, кричал, что он ей сейчас уебет и так далее. И она оттуда еле, в общем, удрала. И такого вот, такого много, потому что поляризация между людьми растет, выплескивается на улице, и вот это межличностное насилие, его уровень, оно тоже, оно выросло, конечно же. «Тихий пикет» — это, получается, 2016 год, то есть это сколько, 9 лет назад это было. С этой акции я ее начала, ее придумала, с нее начался вообще, наверное, мой активизм, как какая-то такая постоянная систематическая история. Я, честно говоря, плохо сейчас уже помню, какой был первый плакат, но я очень много ходила с плакатами против домашнего насилия, в поддержку пострадавших от домашнего насилия. А если сказать про формат, мы не стояли с пикетами где-то, а мы перемещались с ними просто по ходу дня. Едем на работу, держим плакат. Едем с работы, тоже держим плакат. Но плакат всегда держался не демонстративно, не на показ, не типа «смотрите, у меня плакат». А он всегда был как бы такой приглушенный, ну, в виде действительно таблички, приделанные к рюкзаку. В виде плаката, который ты держишь в опущенной руке, иногда даже перевернутым. И это вызывало больше внимания, потому что мы все люди, мы любим друг за другом наблюдать и подглядывать, и в каждом из нас есть свой маленький вуайерист. И я замечала, что когда я ехала с этим перевернутым плакатом, весь вагон метро делал вот так. То есть они поворачивали голову, чтобы прочитать, что у меня написано. И из-за этого плакат привлекал больше внимания, хотя на вид он как бы был сделан украдкой. Но и дальше начиналась вторая часть акции. Это коммуникация с людьми. Плакаты были часто сформулированы вопросительно и приглашали к какому-то диалогу. И если находились смельчаки, которые подходили ко мне, или люди, которые сидели рядом и могли у меня что-то спросить, они спрашивали, у нас завязывался разговор. И вот этот разговор, это был главной частью акции. Как бы смысл «Тихого пикета» был в том, что люди там разных взглядов, люди, которые, может быть, даже потенциально друг друга ненавидят, люди, у которых есть предрассудки в адрес друг друга, что они на самом деле могут поговорить как нормальные люди, опираясь на вот этот вопрос с плаката. И эта акция была, она была очень много про надежду, про веру как бы вот в эти спонтанные связи между людьми и про снятие вот этой поляризации. Она была про диалог, и я думаю, что тогда она была актуальна и возможна. И был очень большой отклик на эту акцию. То есть мы превратились... Я была одна, а потом нас стали тысячи. Мы называли себя «Тихие пикетчики», «Тихие пикетчицы». И это как бы выросло в движение со своими принципами, манифестом, самоорганизацией, какой-то внутренней горизонтальностью. И люди... Я помню, что по последним подсчетам 200 городов России участвовали в этой акции. У всех людей там была своя повестка, мы все общались. И потом мы выкладывали еще письменно, это называлось «выложить отчет», отчет о том, как мы поговорили с людьми, у кого какой опыт. И вот постепенно все эти отчеты, они там потом скопились в книжку. Но это были очень интересные моменты, когда насколько удивительна вообще человеческая коммуникация. Мне кажется, я до этой акции не замечала. Когда вдруг все так накаляется или, наоборот, как-то так все складывается, что вдруг весь вагон метро начинает обсуждать домашнее насилие. У меня были такие ситуации. Или вдруг полицейский, который едет с тобой в вагоне, включается в коммуникацию о полицейском насилии. И такого было очень много, абсолютно каких-то удивительных историй. Иногда они были тоже опасные, резкие, жесткие. Там, когда я ехала с плакатом в поддержку ЛГБТ-людей, и мужчина угрожал мне, что он меня сейчас побьет прямо в вагоне. Такое тоже было, но гораздо меньше, чем хорошего. И вот как-то эта акция, она и существовала 2 или 3 года в регулярном режиме, 3 почти года. Я 2,5 года точно каждый день выходила с новым плакатом в метро, в автобус, куда угодно, каждый день. Вот. Это был мой, сейчас бы сказала, челлендж. Ну, в общем, мое собственное испытание, смогу я это сделать, не смогу. И на самом деле это была моя школа активизма, школа коммуникации, школа политики. Это был, ну, такой очень преобразующий опыт. Плюс это опыт построения движения. Вдруг ты не одна, а куча людей, и это не индивидуалистская акция, а это акция, которую ты как бы даришь в мир как формат, она становится нарицательной, уже никто не знает, что ты ее придумала, и это круто. Вот. и ты стараешься как бы... На меня тогда обвалилась медийность, все обо мне узнали, я такая, боже, что мне с этим делать? Я никогда так не жила, и я не была публичным спикером, публичным лицом, никогда не брали интервью, а тут все это началось. И я училась этому в том числе. Как использовать там этично свою публичность, как давать платформу чему-то полезному, как использовать интервью тоже на пользу. Ну, в общем, все вот это вот. Меня бы, наверное, не было в том виде, в котором я есть сейчас, без этой акции.
3: Какие эмоции вы испытывали при общении с людьми во время тихих пикетов? Как справлялись с ними?
2: Когда я делала тихий пикет, мне, получается, мне только исполнилось 23 года. У меня, на самом деле, мне кажется, у меня было очень много энтузиазма. У меня, честно говоря, до сих пор очень много энтузиазма. Я такой человек, мне кажется, увлекающийся. Вот. Но тогда я была вообще без тормозов. И я такая, да, я буду ходить 2 года с плакатом каждый день, и ничто меня не остановит. Надо сказать, что когда акция закончилась, вот с тех пор, получается, я не была в метро 7 лет. Я больше не могла спускаться в метро. У меня начинались панические атаки. В смысле, это был очень хороший опыт, очень важный. И он действительно был 95% чудесным. Ну, как бы, но по другой шкале, примерно на эти же 95%, он был абсолютно выматывающим. То есть я приходила вечером домой, поговорив до этого, не знаю, там, с 5 незнакомыми людьми на очень тяжелые темы, где мне нужно было выслушать их опыт. Например, опыт изнасилования в метро. Я впервые в жизни вижу этого человека, но вот она мне доверилась. И я такая, боже мой, что мне делать? Мне нужно срочно... Потом я уже стала носить с собой бумажки с номерами кризисных центров, потому что оказалось, вокруг меня очень много изнасилованных людей, женщин в основном. И у меня как бы... должна быть под рукой какая-то информация, которую я могу дать. И как бы информация должна была быть иногда на любой случай жизни. Либо я очень много, поскольку я в этой коммуникации всегда чувствовала себя медиатором, мне нельзя было гневаться на человека, потому что, ну, у меня были такие представления об эффективной коммуникации, что она вот такая перформативная, она специальная, и я должна создать комфортное пространство для диалога, даже если второй человек его не хочет. Ну, в смысле, даже если он пытается на меня как-то выливать агрессию, даже если он пытается меня оскорблять, я должна как бы это аккуратно отбивать и не выражать гнев в ответ. И во многом это был как бы секрет успеха, потому что человек такой, сначала он тебя бычит, а потом он видит, что ты на это не ведешься, и у вас уже нормальный разговор. Но вообще-то, и сейчас я это спустя годы понимаю, я потом никак это не давала выход этому гневу, который у меня, конечно же, тоже был, и агрессии, которая тоже была, потому что когда тебе угрожают, здоровая твоя реакция, это, ну, как бы, одна из здоровых реакций — это ответная агрессия. У меня были проблемы с выражением агрессии. Вот. Мне кажется, что мне нужно было одновременно ходить на бокс и бить там грушу, и, может быть, тогда это выровнялось бы в какой-то баланс, но я этого не делала. Я думала, что такой вот я замечательный всепрощающий человек без агрессии, а я ее просто отрицала. Да, тут еще смешнее. В один год, 2023, меня включили вот в этот список BBC влиятельных женщин мира, а Российская Федерация меня включила в список иностранных агентов. То есть тут такая симметрия получилась. А уже потом, когда я перестала... Ну, я никогда не начинала. Я не стала себя подписывать в социальных сетях как иностранного агента. Я уже была в эмиграции. И у меня в целом сейчас такой вайп в эмиграции. А что вы еще мне сделаете? Ну, давайте, что еще вы сделаете? Я потеряла дом, я потеряла все, я потеряла карьеру, я потеряла там сбережения. Все потеряла, что еще вы можете у меня отнять? Вот. Ну, они решили, что классно будет сделать меня иностранным агентом. Потом я не выполняла эти обязанности иностранного агента, потому что я не считаю себя обязанной. Вот. И на основании этого на меня завели уголовное дело. А потом, по итогам уголовного дела, Российская Федерация не выдала мне новый заграничный паспорт. И теперь я без паспорта, потому что мой старый паспорт закончился. Так что я одна из самых влиятельных и каких-то там вдохновляющих женщин мира без паспорта. Вот. Если есть такой список, я в нем. Ну, как бы это очень смешно. У меня все время есть ощущение, что все это происходит не со мной. Да, я мечтаю оказаться с людьми, с человеком, с людьми, которых я люблю в одной стране. потому что я тяжело переживаю разлуку. Я вообще тревожный человек, мне тяжело переживать как бы разрывы в пространстве и времени. Я мечтаю о том, что я не перестану писать, я продолжу письмо, но что, может быть, я напишу художественную, наконец-то, книгу, а не этот сраный автофикшн по следам свежих отвратительных событий в моей жизни. Пока просто все, что подкидывает мне жизнь, настолько интереснее всего, что я могу придумать, что у меня нет выбора, кроме как писать документальные тексты. А я хочу написать художественный такой большой занудный роман, чтобы там все было выдумано, чтобы там были просто какие-то нездешние миры. И я очень хочу, мечтаю, что я однажды смогу себе это позволить. И я мечтаю, что у меня появится свой дом. Ну, не обязательно, типа, вот как дом на земле, а просто какое-то место, которое меня никто не отнимет, наконец-то. И оно будет мне принадлежать. Я буду сама решать, что с ним делать. И никто не будет его контролировать. И это такая как бы базовая мечта, но она кажется очень большой в наших обстоятельствах. Я просто хочу дом, где меня никто не будет трогать, и где я не буду чувствовать, что, не знаю, ко мне могут прийти и отравить меня новичком, или ко мне могут прийти и нарисовать мне на двери букву Z. Это как бы фрагменты, осколки реального опыта, когда мне угрожают насилием постоянно, что найдут меня и так далее. Когда я думаю о том, что, блин, я не могу постить свой вид из окна, потому что тогда меня легко деанонимизировать, где я живу, а меня годами преследовали ультраправые в России, и я все время скрывала, где я живу. И, в общем, я устала просто вот такой жизни тревожной. Мне хочется немного покоя, и хочется, чтобы не было чувства вины за этот покой. Что вот я как бы поработала, я много сделала, и теперь у меня есть свой дом, и меня в нем никто не обидит.

0: Это был еще один отрывок из интервью Дарьи Серенко с ТВ2. И короткое объяснение к тому, что говорилось, она вошла в список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира по версии BBC, 100 женщин в 2023 году. И британская телевещательная корпорация отметила активистку, писательницу и одну из координаторок феминистского антивоенного сопротивления за ее деятельность, за ее многолетнюю борьбу с гендерным насилием в России и антивоенную позицию. Ну а сейчас мы снова возвращаемся в Берлин, Дебельплац, на книжную ярмарку, о которой мы рассказываем в серии наших передач. Тут же воспользуюсь случаем сказать, что будет еще дальнейшая передача, например, в следующую субботу Алексей берет интервью с некоторыми деятелями русскоязычной литературы, писателями и также организатор кой этой прекрасной книжной ярмарки. Ну а сейчас мы возвращаемся обратно в Берлин, на Бебельплац, и Дарья Серенко прочитает еще один свой маленький текст.
1: А вот Дарья готовит сейчас новую книгу. Это не секрет. Если вы читаете социальные сети Дарьи, Дарья об этом пишет регулярно.
2: Я не из тех авторов, кстати, держит эту книгу, чтобы я еще по частям книгу все заранее публикую, то чтобы потом продаж было меньше. Чтобы это никому не было, потому что, я не знаю, мне не хватает терпения держать проекты в секрете. Для меня рассказывать о них — это часть работы над книгой. Поэтому моя книга уже публикуется просто в моих социальных сетях, как собственно девочки институции, которая была заранее вся в Инстаграме опубликована.
1: И вопрос про книгу немножко следует из книги этой. Книга называется «Девочки институции. Где же мальчики, Даша? Куда они делись?»
2: Да. Моя новая книга, которая, дай бог, она выйдет когда-нибудь. Я еще не выбрала издательство. И, в общем, если здесь сидит мой потенциальный издатель, мы с вами кто поговорим. Она будет называться «Наши мальчики», потому что я фанатка омерзительных названий, она была другого уже. Сначала была девочка институции, потом «Я желаю пепла своему дому». Это как бы хит пропагандистских нарративов. По каналу «Россия-24» каждый месяц крутят фильм, на котором я в Берлине на презентации книги «Я желаю пепла своему дому» якобы говорю о ненависти к России. Моя мама мне звонит, она такая: «У тебя опять показывали по России-24, ты там Россию ненавидишь». Вот. И я решила, что как бы нужен достойный оппонент нарративу «Я желаю пепла своему дому». Поэтому следующая книга будет называться «Наши мальчики». Вот. Я жду, как бы, что пропагандисты скажут про это, потому что очень сложно как-то будет с этим работать, потому что они очень активно используют эту формулировку. И да, это будет книга о мужчинах, о российских мужчинах. Кого-то только не будет в этой книге. Это будет, я даже не знаю, как, это хочется сказать какую-то банальность, типа исследование российской мускулинности, но, по-моему, не исследование даже, не знаю. Это сборник рассказов про мужчин. Там будут очень разные мужчины. Там будут российские шпионы, там будут дезертиры, там будут политзаключенные, там будут разные люди, вымышленные в том числе. Могу зачитать один текст из будущий. Надо. Хочу сказать немного о механике этой книги. У меня есть список мужчин, которые я веду, про которых я хочу написать. Поэтому будьте осторожны, потому что туда можно попасть и оказаться в ситуации. Да, я, например, решила написать про моего собственного доносчика, который на меня писал доносы. Вот, но зачитаю вам более жизнеутверждающий текст про выдуманного мужчину. Текст называется «Шинозавр должен быть разрушен». Засыпать может быть тревожно даже вдвоем. Кажется, что наша постель висит в пустоте под открытым ночным небом. Поэтому перед сном я всегда прошу тебя рассказать мне сказку. Ты отказываешь, сказок у тебя нет. Говорят, сказок обычно нет у тех, у кого нет сердца. Что ж, зато сердце есть у меня, и я, как обычно, сочиню все сама. Ты только выучи потом, пожалуйста, и перескажи. Я это все забуду, что это я и написала. В хорошо помнёвниках жил был Шиназава. Сама я его никогда не видела, но по рассказам это был гордый доисторический зверь, собранный из покрышек руками народных умельцев. Он пережил ледниковый период, пережил перестройку, пережил моду на высокую талию, потом на заниженную, а потом опять на высокую. Пережил и самих народных умельцев, дядю Андрея и дядю Витю, которые никогда не любили друг друга, но почему-то умерли в один день. Когда их хоронили, и хорошо во мне ледниковцы, есть же такое слово, несли через двор слишком маленькие для таких мужчин багровые гробы, Шиназавр замыкал процессию, от горя склонив к земле лебединую шею. Андрей и Витя были его отцами, и он лишился разум их обоих. Чтобы не грустить, Шиназавр с тех пор старался занимать себя круглосуточно. Днем он катал детей на щербатой резиновой спине, а по ночам сторожил влюбленных, посасывающих сладковатое пиво у его подножья. Так Шиназавр стал любимцем всего района. Каждый год, когда краска на его теле трескалась, как кожа, и связала хлопьями, приходили соседи и красили его в новые яркие цвета. Но чаще всего Шиназавр был сине-желтым, видным издалека. В таком обличии он встретил и очередной Новый год. Война постепенно вымывала все сине-желтое из городских пространств. Район хорошо в Обнёвнике все чаще появлялся в новостных заголовках, но не как малая родина Шиназавра, а как место, где есть не самый плохой в Москве спецприемник. Шиназавру было тяжело, ему совсем не нравилось происходящее. Теперь его, сине-желтого, фотографировали не просто так. Да и по ночам люди все чаще приходили к нему не целоваться, а плакать. Он стоял и наблюдал, как вздрагивают во сне полицейские бобики, дежурящие у подъездов. Одни люди оставались в хорошо вовнёвниках в Москве, в России, другие уезжали из хорошо вовнёвников из Москвы, из России. Он стоял и наблюдал, как они загружают в такси свои вздутые, как животы, чемоданы. На прощание соседи подходили и молча обнимали его за гибкую шею. И однажды за Шиназавром пришли. Глава района решил, Шиназавр – это некрасиво, Шиназавр – это пропаганда, Шиназавр – это фурункул на теле нашего города. Про Шиназавра совсем ничего не понятно, какого он пола, какие у него взгляды, какие у него ценности. Шиназавр должен быть разрушен. Люди тогда взбунтовались, дежурили возле ящера по ночам, сменяя друг друга. Никогда еще Шиназавр не чувствовал себя таким всенародно любимым. Он, Шиназавр, сын двух отцов, заслуживает долгой и счастливой жизни. Власти пообещали его не трогать, сдавшись под натиском любви к неопознанному существу из покрышек. Настал настоящий праздник двора. Вокруг прыгали дети, тайком пили коньяк взрослые, ворковали пивные влюбленные. Это был самый последний и самый лучший вечер в жизни Шиназавра. Ангелы смерти в погонах и оранжевых комбинезонах пришли за ним в 6 утра, открутили смешную мультяшную голову, сняли покрышки с металлического каркаса. Шиназавр гордо не издал ни звука. Еще до того, как все проснулись, его останки вывезли по частям, как будто и не было на свете никакого Шиназавра. Жителям сообщили, что он уехал добровольцем на службу, возить бойцов на передовую. Никто в это не поверил. В качестве символического утешения на освободившееся место власти поставили скульптуру в виде придурковатого дракона. Дракон выглядел так, как выглядела бы меловая обводка тела на месте преступления, превращаясь в ежедневное скорбное напоминание и надгробный памятник без могилы. Хуевая получилась сказка с хуевой морфологией. Да и не сказка это совсем. Видимо, сердце не вызрело, пока что и у меня. Пожалуйста, не рассказывай мне это перед сном. Да и вообще никогда не рассказывай. Когда я сидела в хорошо вовнёвниках, я знала, что где-то там, через несколько дворов и улиц, меня ждет мой старинный воображаемый друг, длинновыйный сторож. А оказалось, что это я все еще его жду-жду и никак не могу дождаться. Спасибо.
3: Даша, спасибо большое.